0: 也一定可以在中国的支持帮助下起步发展起来。
1: 现场展出了中国首颗人造地球卫星东方红一号实物模型，中国自主研发的北斗三号全球卫星导航系统等。通伦边看边问，在嫦娥月球探测器带回的月壤前，通伦弯腰观看，询问对月壤的研究进展。这些航天科技成果让通伦兴味盎然。
2: 这个的话就是
3: 瞄准在2030年前完成再生能源，这也就是要把中国航天员送上月球。
1: 通伦说，老挝航天员对中国空间站心向往之。在现场，他和同行人员特意走进中国空间站天河核心舱1:1模型中细细查看，长久停留。
4: 中国的科技发展速度非常快，中老两国是命运共同体，我们要继续加强合作，让中国科技领域的发展成果助力老挝的发展。
1: 就在当天，通伦在其署名文章中也强调，老挝将一如既往致力于同中国全面推进发展战略对接，促进共同发展。而通过此访，我们也看到两国在科技领域合作的手正在越握越紧，并不断为打造高标准、高质量、高水平的中老命运共同体增添新动力。总台央视记者北京报道。
5: 第29届圣彼得堡国际经济论坛3号在俄罗斯第二大城市圣彼得堡开幕。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在论坛现场接受了总台记者专访。就俄罗斯总统普京访华成果及俄中全面战略协作等问题回答了提问。扎哈罗娃表示，俄中战略协作正成为维护全球稳定的关键力量，并将继续推动全球治理日趋完善。
6: 今年是俄中睦邻友好合作条约签署25周年。扎哈罗娃在专访中表示，条约为两国关系健康稳定发展提供了坚实保障。
7: Буквально пару недель назад, когда президент Российской Федерации посетил китайскую столицу и провел переговоры с представителем КНР Си Цзиньпином, они действительно, есть такое выражение, сыграли, на котором начали масштабно и интенсивно и очень эффективно развиваться наши отношения уже в 20.
6: 俄总统普京访华期间，两国元首共同发布了关于倡导世界多极化和新型国际关系的联合声明。扎哈罗娃表示，俄中两国正围绕完善全球治理开展更高质量的国际协作。
7: Мы координируем наши подходы как на площадках международных организаций, так и в вопросах стратегических, важных как для наших стран, так и для всего мира. Мы, конечно, безусловно, во главу угла ставим национальные интересы, но при этом мы понимаем,что есть целый ряд вызовов всему человечеству, с которыми сталкиваются все страны, и ответ на которых надо искать сообща.
8: 您正在收看的是《朝闻天下》。冰雪化新绿，天地共呼吸。祖国正北方，亮丽内蒙古，东奔西走，还喝宋河好酒。5G 信号覆盖城乡，让沟通不见。看电视享5G，用宽带选中国广电。
9: 中国诗词至唐宋而天籁，白酒酿造。至汾酒而观之，青花汾酒，开启高品质生活。
8: 长江守城，宜人宜宾，中国宜宾，欢迎您。一键开机，尽享美好。畅看超高清频道，看电视享5G，用宽带选中国广电。
9: 这么近，那么美，周末到河北。
8: 甘醇入口，绵润入喉，活力入心，稻花香为幸福生活酿美酒。